0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле, и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пьер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено», много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
3: Здравствуйте. Временные лимиты на продажу бензина и дизтоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Свердловской области могут снять запрет на мангалы на дачах. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании облправительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут жарить шашлыки на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проведет ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке. Опрессовки назначены с 16 июня по 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания, согласованные с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключение горячей воды продлятся не больше 14 дней. В ЕТК сформированы 8 ремонтных бригад для оперативного устранения дефектов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге во вторник открыли памятник Алексею Балабанову. Вагон со скульптурой установили рядом с Дворцом молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасался от бандитов, пишет «Т1». На торжественную церемонию открытия памятника собрались сотни горожан. Приехали VIP-персоны, например, Никита Михалков, Владимир Мединский, Александр Проханов. Присутствовали полпред на Урале Жога, замгубернатора Татьяна Савинова, мэр Екатеринбурга Орлов, музыкант и актеры, в частности, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Алексей Чадов, пишет «Т1». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающие их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 72.14, евро 83.73.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малышей поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Радио Си онлайн. Золотые хиты на радиоси.ру.

0: Радио СИ 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 22, сегодня днем до плюс 28. На радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Временные лимиты на продажу бензина и дизтоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Свердловской области могут снять запрет на мангалы на дачах. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании облправительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут жарить шашлыки на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проведет ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке. Опрессовки назначены с 16 июня по 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания, согласованные с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключение горячей воды продлятся не больше 14 дней. В ЕТК сформированы 8 ремонтных бригад для оперативного устранения дефектов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге во вторник открыли памятник Алексею Балабанову. Вагон со скульптурой установили рядом с Дворцом молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасался от бандитов, пишет «И-1». На торжественную церемонию открытия памятника собрались сотни горожан. Приехали VIP-персоны, например, Никита Михалков, Владимир Мединский, Александр Проханов. Присутствовали полпред на Урале Жога, замгубернатора Татьяна Савинова, мэр Екатеринбурга Орлов, музыкант и актеры, в частности, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Алексей Чадов, пишет «Ядя». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающих их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 72.14, евро 83.73.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
2: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паревит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза. Ветер западный. При грозе порывы до 13 метров в секунду. И плюс 26-28.
7: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Сегодня то самое утро, когда в офис заходить не хотелось. И не зря, потому что за ночь все нагрелось, открытое окно не помогает, но и кондиционером пользоваться пока не хочется. День будет жарким, уже привычно жарким, плюс 22 градуса в центре Екатеринбурга сейчас, днем будет до плюс 28, кратковременные дожди и грозы. Ну а что вы хотели, сегодня уже 17 июня, среда, и летняя погода продолжает нас радовать. Ну, с жаркой погодой как-нибудь справимся. А что хорошего на эту среду обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу,
8: знакомы с Ириной,
7: а с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55-55.
11: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. Акаме-лиавто.ру.
12: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
13: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
14: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
13: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
14: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
15: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте sinaradevelopment.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
16: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
17: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
18: Для лиц старше 18 лет.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Сегодня по-прежнему одним из самых жарких мест в плане пробок будет Уралмаш, машиностроителей и космонавтов. Сейчас собирается транспорт на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад, на машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов, на Второй Новосибирской от Умельцева до Палисадной и на Сарамолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ.
19: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.17 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сейчас на Радио Эсси гороскоп. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ и Амода в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки, день работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы, возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы, день, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой, возможны ошибки и ссоры. Весы, негативное влияние предыдущих дней ослабнет, вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы, повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы, день отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги, вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи, не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы, череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
1: Реклама.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Каким образом размножаются кораллы? Об этом через 5 минут на Радио Си.

0: С вами Радио Си. Доброе утро. На часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается большой барьерный риф у берегов Австралии.
1: Реклама.
4: Уникум

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: В Екатеринбурге 7.24, в центре города плюс 22 градуса. Сегодня будет жаркий день, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 28. Радиовеси с вами, доброго вам утра и хорошей среды.
3: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
6: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте со звучи миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
12: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
13: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 7.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса днем до плюс 28. Сейчас на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Доброе утро. Лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции договорились усилить санкции против энергосектора России, пишет РБК, ссылаясь на зарубежные СМИ. Также все члены G7 согласились расширить поддержку Украины. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. С заявлением об этом выступило руководство Свердловской ГАИ. Инспекторы разработали инициативный документ, который рассмотрит комиссия во главе замгубернатора. Свердловская железная дорога запустила летние поезда из Екатеринбурга к Черному морю. Сезонные составы будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера, пишет портал 66 и напоминает, что Кольцово регулярно переносит авиарейсы в Сочи из-за закрытия воздушного пространства в городе-курорте. Культовая британская певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции на кишечнике, сообщило издание Sun. Бонни Тайлер сейчас 74 года. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в «Лос Маркет». Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: «Лос Маркет». Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО «Лос Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. День будет жарким. Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. И плюс 26-28. В Краснотурьинске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 24-26. В Новоуральске плюс 23-25.
5: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио С вами. Доброе утро. 7:40 на часах. Вчера в Екатеринбурге появился еще один трамвай. Не трехсекционный, не супер какой-то технологичный, но тот трамвай, что идет сквозь время. Я побывал на открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову. Памятник сделан в виде трамвая из фильма «Брат», в котором сидит сам режиссер. И, кстати, в этом трамвае есть еще несколько артефактов из разных фильмов Балабанова.

0: конечно, не забыли про уральских музыкантов, что звучат в его фильмах. Спели песню «Вечно молодой». Детский хор и оркестр играли песни «Наутилуса». Открытие памятника вчера было похоже даже на какой-то городской праздник. Площадь перед Дворцом молодежи была достаточно заполнена, несмотря на рабочий день. Было, конечно, жарковато, солнце пекло, но многие не испугались жары, и это приятно. Сегодня будет тоже жарко, но сегодня у нас есть уже другой праздник. Сегодня отмечается День кваса, и об этом напитке поговорим минут через пять на Радио Си.
1: Реклама.
2: О, как закончились?
3: Мы, брусянские, быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
7: Додо.
6: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
7: Додо.
8: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
10: Рассрочка 0%. До 2028 года.
11: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
12: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
13: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла, небольшие пробки уже появляются на старых большевиков от Баум до фронтовых бригад. Постоять придется на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад. Еще собирается транспорт на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников и на второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Самые загруженные магистрали – Репина в обе стороны, Московская в обе стороны, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
14: Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
15: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Веси с вами. Доброе утро. 7.49. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Сегодня днем до плюс 28. Кратковременные дожди, грозы, в общем, все, к чему мы уже успели, можно сказать, привыкнуть. Сегодня, судя по всему, не обойтись без кваса. Обожаю подобные дни. Почему сегодня отмечается День кваса, узнаем прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на радио Веси ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт «RivieraInvest.ru». Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.8, в центре плюс 23 градуса. На какие даты перенесли срок открытия торгового центра «Золотой»? Об этом на Радио Оси в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что Netflix купили права на показ новых сезонов «Маши и Медведя». Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
3: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
4: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
5: Ух ты! Велосипеды?
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов?
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
10: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
11: Акция действует до конца июня этого года.
12: Получите дополнительный бонус по коду «Радиоси».
13: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
14: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
13: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
15: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
16: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
17: Додо.
16: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
17: Додо.
18: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
19: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
20: От саженцев сливы до системы полива.
21: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Радіо Сі 103.7 FM в Якимирі 801 в центрі міста плюс 23. На Радіо Сі новості і Людмила Гусєва, спонсор випуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончі».
1: Доброе утро. Усилить санкции против энергосектора России договорились лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции. Также все члены G7 согласились усилить давление на Россию, а поддержку Украины расширить, сообщают, ссылаясь на источники, агентства Bloomberg, France Press, издание Financial Times. Президент США Дональд Трамп на полях G7 призвал Россию пойти на сделку по Украине. Также Трамп заявил о том, что вскоре США могут отменить послабление санкций в отношении российской нефти, пишет РБК, и отмечает, что на фоне заявления Трампа о нефти рынок российских акций накануне ускорил снижение. Срок открытия торгового центра «Золотой» в микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге вновь перенесли. Запуск объекта состоится не раньше первого квартала 2027 года, пишет деловой квартал, ссылаясь на директора департамента потребительского рынка горадминистрации Максима Чаплыгина. Напомним, ТРЦ «Золотой» создается как крупный торгово-пересадочный узел, который объединит торговый центр и новый южный автовокзал. Строительство комплекса началось в 2021 году. Объект планировали ввести в эксплуатацию в 2023, но сроки не раз переносились. Кировский райсуд Екатеринбурга смягчил наказание бывшей жене экс-вице-губернатора области Ирине Чемизовой по делу о мошенничестве. Обвиняемые и ее адвокаты вину отрицали, но суд признал фигурантку виновной в хищении грантов, полученных на развитие проекта «Тава» на берегу озера Таватой. При этом приговор оказался более мягким, чем ожидалось. Гособвинитель запросил для Ирины Чемизовой 8 лет условного заключения, штраф 1 900 000 рублей. В итоге суд сократил условный срок до 5 лет, штраф до 1,5 миллиона. Ирина Чемизова находилась под домашним арестом с сентября прошлого года, пишет «Новый день». Свердловская железная дорога запустила летние поезда из Екатеринбурга к Черному морю. Сезонные составы будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера, сообщает портал 66, ссылаясь на пресс-службу магистрали. В расписании 3 поезда с сообщением Екатеринбург-Анапа ежедневно, Екатеринбург-Сириус, это бывший Меретинский курорт, ежедневно, Екатеринбург-Новороссийск через день, пишет агентство. И напоминает, что Кольцово регулярно переносит авиарейсы в Сочи. Например, 15 июня было 6 отмен из-за закрытия воздушного пространства в городе-курорте. Стриминговая платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис сможет добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны мультсериала. Также Netflix и дальше сможет транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы «Маши и Медведя». Как следует из нового соглашения, оно охватывает более сотни стран. Посмотреть новые сезоны смогут пользователи из Северной и Южной Америки, некоторых европейских стран, а также государств Азии и Ближнего Востока, пишет Лента.ру. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: На Радио Си о погоде спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26-28.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: Мы придем на концерты фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта.

0: радиусе с вами. Доброе утро. Сейчас будем говорить про автомобили. У нас есть для этого специальная минута. Спонсор минуты драйва на радиусе ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих, страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: Радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 17 июня. В центре города плюс 22 градуса. Днем кратковременные дожди, грозы и до плюс 28. День будет жарким. Минут через 10 на радиосе узнаем, из-за какого яблока, не надкусанного, люди выстраиваются в очереди. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, тоже примерно минут через 10, и разыграем пару билетов на кинопоказ оперы «Джоконда». Держите наготове телефоны, номер радио Си 235-103,7.
1: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
7: Велосипеды?
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов?
8: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
12: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
13: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от «Казанова 69». Интерактивный магазин с экскурсиями «You Can Touch» на Розы Люксембург, 19.
14: Наш девиз – лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. «You Can Touch» от «Казановы». Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург, 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-20-77.
15: «You Can Touch» – ты можешь потрогать.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
18: Додо.
17: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
18: Додо.
19: ООО ДПЕ. Город Ульяновск. ОГРН 124-730-300-8460.
16: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
18: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
16: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
18: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
19: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Те, кто сегодня выезжает с Уралмаша, держитесь. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Шевской от Красных Командиров до Фронтовых Бригад. На Фронтовых Бригад от Бабушкина до Шевской. На Старых Большевиков от Баумана до Фронтовых Бригад. На Черепаново от Снуха Черепанова до Стрелочников. И еще небольшие затруднения на Второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Самые загруженные магистрали — Ленина в сторону УПИ, Репина из центра, Московская в направлении к Объездной.
20: Радио Си 103.7 FM.

0: вами Радио Си. Доброе утро. 8.21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. И если это будет ваш день рождения, скорее набирайте 235-103.7, чтобы дозвониться первым и получить пару билетов на кинопоказ оперы «Джоконда» для лиц старше 18 лет. Опера, в которой главную роль исполняет Анна Нетребко. 235-103.7, телефон Радио Си. Будьте готовы. В игре сегодня 30 августа. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. Если вы родились 30 августа, пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. 30 августа в игре. Телефон Радио Си 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: В игре «День рождения каждый день» на Радио Си выпало сегодня 30 августа. Мы сейчас добавляем в игру еще две соседних даты. Если вы родились 29, 30 или 31 августа, набирайте прямо сейчас 235-103.7. В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 22, сегодня днем до плюс 28, кратковременные дожди и грозы. Радио Си с вами, доброе утро и хорошей среды.
1: Реклама.
4: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения.
7: рождения банка 2026, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
1: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге 8:30, в центре плюс 23 градуса. У нас на радиосе в это время всегда жарко, потому что проходит игра «День рождения» каждый день. До нас дозвонился Александр Коваленко. Саш, вот игра «День рождения» каждый день — это не только праздник, который у нас практически каждое буднее утро, но еще и проверка вашей удачи.
1: Да, мне вот каждый год почему-то везет. И каждый год что-нибудь да выигрываю.
0: Каждый год, раз в год. Слушайте, хорошая традиция. Раз в год что-нибудь выигрывать на радио Си. Прекрасно.
1: А в этом году уже 2 раза.
0: О, вот это прет вам. Удачи точно на вашей стороне. Саш, а вы где сейчас? На работе, дома еще?
1: На работе.
0: А чего делаете?
1: Я водитель.
0: Водитель в смысле какого-то большого транспортного?
1: Нет, я водитель такси.
0: Такси. Вы на заказе сейчас или пока пустой?
1: Нет, пустой.
0: Пустой, хорошо. Да. Как только пассажир появится, уже зайдет к вам, а вы в хорошем настроении, потому что выиграли на радио Си, да?
1: Да, очень хорошее настроение, подарок прекрасный, я даже знаю, кому я его подарю.
0: Может, сами сходите, потому что это уникальный случай.
1: Возможно, возможно, и сам скажу, просто у моей мамы завтра день рождения, 70 лет. Я ее заранее поздравляю. Либо с ней сам схожу, либо подарю ей билет, чтобы она в приз сходила.
0: Да, Саш, заезжайте к нам за призом. 2 билета на кинопоказ оперы «Джоконда» сегодня ваши.
1: Спасибо. Спасибо огромное, радио «Си».
0: Еще немного информации на правах рекламы. Вас ждет красочная, масштабная, атмосферная драма, в которой главную партию исполняет неподражаемая Анна Нетребко. Кинопоказ состоится 26 июня в «Континент Синема АЛЛАТРЬ» для зрителей старше 18 лет.
2: Спасибо огромное, радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В следующий раз играем завтра. Также в 8:20 на радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
4: Доброе утро. Дроны ВСУ снова атакуют Москву. На подлете к столице сбито уже 12 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты столицы перешли на режим работы по согласованию. Между тем отменен рейс Аэрофлота из Москвы в Екатеринбург и обратно. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проводят ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке, до 29 июня. Опрессовки необходимы для подготовки к будущей зиме. Отключение продлятся не больше 14 дней. В Свердловской области могут снять запрет на шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим, снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект постановления будет рассмотрен завтра на заседании регионального правительства. Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе этим летом, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган незаменим в переменчивую погоду, отметил стилист, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и Центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ООО «СЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Небо над Екатеринбургом затягивается тучами. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28. В Асбесте тоже плюс 26-28. В Каменске-Уральском плюс 25-27. В Полевском плюс 23-25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро, на часах 8:41. Сегодня среда, 17 июня. И где-то далеко-далеко проходит чемпионат мира по футболу. А сегодня есть повод поговорить про знаменитого футболиста, чье имя у многих на слуху, и не только у футбольных фанатов. Сегодня день рождения у Алана Загоева. О нем поговорим минут через 5 на радиосе.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Утро доброе? Это когда завтрак из трех...

0: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
2: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
3: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
6: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Что хочет летом моя крошка?
10: Душа требует окрошку.
9: На квасе или на кефире?
10: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
11: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на ИКАДе от Верхотурского проезда до поселка Ягодный, на Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад, на Кольцовском тракте от Яблоневой улицы до Базового переулка, на Московской от Обездной до Щерса и на Обездной от Светлореченской до Серафима Дерябиной. Самые загруженные магистрали – Московская в обе стороны, Восточная в сторону ЦПКИО, Ленина в направлении УПИ.
12: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
13: Радио «Си» 103.7 FM.

0: на радио Си с самого утра жизнеутверждающие песни. 8.48 в Екатеринбурге, в центре плюс 23 градуса. Сегодня днем до плюс 28 и местами кратковременные дожди и грозы. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска — ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в Россию. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 17 июня, на часах 8:54, в центре города плюс 23 градуса. Как Лионель Месси практически в одного обыграл Алжир, об этом на радио «Си» в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами. После новостей с 9 до 10 на радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио «Си».
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: Ойстада Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
11: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
12: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
14: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 23. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «АН Астра», жилой дом «Футурист».
1: Доброе утро. В Евросоюзе с сегодняшнего дня, 17 июня, вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, которые были заключены более года назад. Соответствующее соглашение Совет и парламент ЕС приняли в конце прошлого года. В январе страны Евросоюза проголосовали за полный отказ от российского газа в 2027 году. Страны блока должны будут проверять, где произведен газ перед разрешением поставки. 15 июня швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», подала иск и хочет оспорить регламент о запрете импорта российского газа, отмечает РБК. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С таким заявлением выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Автоинспекторы разработали инициативный документ, который рассмотрит комиссия во главе замгубернатора области. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге 10 июня. У водителя автобуса нет российского гражданства. В Свердловской области сократилось число вызовов скорой помощи. В прошлом году была совершена 931 тысяча вызовов. Годом ранее 975 тысяч. Об этом рассказала замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в отчете об исполнении объемов медпомощи в рамках территориальной программы госгарантии. Сокращение числа вызовов скорой произошло в первую очередь за счет того, что нарастили объемы неотложных посещений в поликлиниках. Раньше эта технология в основном использовалась в Екатеринбурге. С 2025 года ее начали внедрять и в другие субъекты, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин на заседании комиссии Гордумы. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще 3 торговых центра. «Мозаика» на улице Бебеля в этом году, «ТРЦ Золотой» и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 27-м. Чеплыгин отметил, что раньше горожане чаще посещали торговые центры днем, теперь же вечером и выходные, и чаще приходят не за покупками, а за досугом. Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины обыграть Алжир на чемпионате мира по футболу 2026. В матче первого тура аргентинцы победили со счетом 3-0. Все 3 мяча забил Месси. Аргентина, набрав 3 очка, закрепилась на первом месте в группе J, пишет газета «Ру». Ранее сборная Норвегии обыграла Ирак в матче первого тура Мундиаля со счетом 4-1. Напомню, чемпионат мира 2026 стартовал 11 июня, завершится 19 июля. Игры проходят в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре Екатеринбурга плюс 23, сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже среда, 17 июня. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23. Что на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем пару билетов на концерт Виталия Погосяна и Дудук Бенда для лиц старше 6 лет. Вопрос сегодня вот такой. Ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. Что же это такое? 235-137, телефон Радио Си. Ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. Что же делают ради ужина чаще? 235-137, телефон Радио Си. Можно уже отвечать. Звоните. А буквально через пару минут на Радио Си одни из участников предстоящей ночи музыки.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
8: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Малышева от Репина до 8 марта. На Малышева и Высоцкого от Комсомольской до Сыромолотова. На Амундсена от Бардина до Объездной. На Фронтовый бригад от Бабушкина до Шевской. И на Щербакова от Прониной до Лыжников. Самые загруженные магистрали – Токарев в сторону Кирова, Репина в центр, Малышева в направлении ЖБИ.
9: Радио СИ 103.7 FM.

0: Этих ребят уже в конце недели можно будет услышать вживую на Уральской ночи музыки. На часах 9:15 в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. На радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. О чем речь? Как вы думаете? Телефон радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Слышишь, по телефону меньше болтают ради ужина.
0: Ради ужина меньше говорят по телефону. А завтрак, на завтраке можно разговаривать сколько хочешь, да?
1: Ну да.
0: Возможно, но нет, не про болтовню по телефону. Пока далеко. Спасибо. Еще звоните. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Джейку» и «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овена, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Ракен. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги, вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи, не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы, череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
2: Реклама.

0: От 1 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная, 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Каким образом размножаются кораллы? Даже об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Shape of you. Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:22 в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Надеюсь, многие из нас уже позавтракали. Сегодня у нас в невероятном вопросе речь про завтраки и ужины. И вот ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. О чем речь? Как вы думаете, телефон радио ИСИ 235-103-7? Что придумали вы? Рассказывайте скорей.
1: Ну, наверное, смешно прозвучит. Может, это про алкоголь?
0: Ну, тут завтрак с ужином вообще сравнивать, наверное, не стоит. Или у кого какой завтрак, да?
1: Конечно.
0: Ну, алкоголь в любом случае вреден для здоровья. Пока что не про него говорим. Далеко.
1: Ни в коем случае не. Ну, все, у меня вариантов нет.
0: Спасибо. Хорошо, еще думайте, набирайте. Спасибо вам. 235-103-7, телефон радио ИСИ. Вот ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. И я бы даже сказал, что для организации приема пищи. Такую дам подсказку. Радио ИСИ, алло.
2: Добрый день.
0: Добрый.
2: Вариант ответа про чаще время с семьей.
0: На завтраке? Или наоборот?
2: Да. На ужине чаще.
0: Ну, у нас, видите, даже больше про организацию, скажем так, ужина или про организацию завтрака. Такую там подсказку.
2: Организация, готовка, либо моют руки, не знаю, чаще, что может быть еще.
0: Что может быть, давайте думать.
2: Яд больше нет.
0: На ужине яд
2: больше? Еды, да.
0: Не, у нас что-то ради ужина, что-то делают чаще, чем ради завтрака. 235-103-7, телефон радио ИСИ. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается Большой барьерный риф у берегов Австралии.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбург. Урга 343. Указана цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. На часах 9.29 в центре Екатеринбурга. Пока плюс 23 градуса. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Доброе утро. В Евросоюзе с сегодняшнего дня вступает в силу первый запрет на поставки трубопроводного газа из России. Напомню, в январе страны ЕС проголосовали за полный отказ от российского газа в 2027 году, пишет РБК. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Инициативу подготовили в облгаи. Ее рассмотрит комиссия во главе замгубернатора. В Екатеринбурге у Дворца молодежи накануне торжественно открыли памятник Алексею Балабанову. На церемонии был большой праздник. Выступали VIP-гости, звучали песни из фильмов культового режиссера. Балабанов изображен на памятнике сидящим в грузовом трамвае. Лионель Месси вышел на первое место по числу голов на чемпионатах мира по футболу. В матче Аргентины с Алжиром он забил 3 мяча и теперь вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории Мундиалии. Теперь на счету аргентинца 16 голов в мировых первенствах, отмечает Москва-24. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Лос Маркет, город Екатеринбург, ОГРН 115-665-808-6100.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 24 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28. В Краснотуринске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 24-26, в Новоуральске плюс 23-25.
5: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.36 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. Мы уже вспомнили про разговоры по телефону, про то, что за ужином могут собраться все родственники, больше, чем за завтраком. И поговорили про объем еды даже, который съедается за ужином. Она, конечно же, больше, скорее всего, чем за завтраком. Но говорим мы все-таки про больше про организацию ужина и завтрака. И вот ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. 235-103.7, телефон Радио Си.

0: Ага.
1: Да, да.
0: Хорошо. Сегодня разгадали невероятный вопрос. Слушайте, здорово. Вы позавтракали же сегодня уже, да?
1: Да, разумеется.
0: Видимо, это вас и навело немножко на мысль, потому что сытый голодному немножко не товарищ. Сегодня разгадали невероятный вопрос. Получаете пару билетов на концерт Виталия Погосяна и Дудук Бенда. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: И буквально пару слов о концерте. Информация на правах рекламы. На сцене под открытым небом прозвучит новая программа «Созвучие миров». Вас ждет вечер восточных традиций, где древний дудук прозвучит в паре с виртуозной скрипкой Айсулу Сайфулиной. Концерт пройдет 23 июня в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
1: А я, Мишаня Вячеслав, из Академического, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь уже завтра с 9 до 10. Пока.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Сегодня среда, 17 июня, на часах 9:41 в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня будет жаркий день, и очень своевременно сегодня отмечается День русского кваса. Очень древний напиток. Когда впервые квас появился, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.

0: адреса магазинов у дома. На сайте brusianskiy-products.ru.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2020.

0: 6 рулс.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
7: Тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
8: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций и кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
9: На радио «Оси» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад, на Малышева и Высоцкого от Комсомольска до Старомолотова, на объездной от Московской до Амундсена, на Московской от Хомякова до Малышева и в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Московская в направлении к объездной, Репина в центр.
10: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
11: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 9.47 в Якиморке, в центре города плюс 24, сегодня днем до плюс 28. А сейчас на Радио Си немного кваса. Заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием, когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
1: Радио Си.

на радио Си Savage Garden, To the Moon and Back, порою до Луны и обратно. Быстрее слетать, чем проехать по некоторым улицам Екатеринбурга, где еще сняли критично асфальт. Об этом на радио Си в новостях через пару минут. А еще узнаем, что в сети уже появился новый трейлер Шрека 5. Когда планируется выход на большие экраны, об этом на радио Си через пару минут. Сейчас музыка понятная без слов. На радио Си мелодия из популярного французского кино.

0: радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 24, днем до плюс 28. На радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Ближайшая индексация пенсии в России произойдет 1 августа. Пересчитают выплаты пенсионерам, которые работали в 2025 году. Выплаты увеличатся до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сумма будет зависеть от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за прошлый год. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бесараб. Следующее повышение пенсии ожидается 1 октября для сотрудников силового блока и военнослужащих. Рост составит 4%. Россияне, которые никогда не работали, официально могут рассчитывать только на социальную пенсию. Она в среднем составляет 16 500 рублей, отмечает Лента.ру. Ограничения на поставки некоторых продовольственных товаров из Армении связаны исключительно с нарушениями. Их причины не лежат в плоскости политики. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт российской газете. «Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае идет речь о другом. Результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», отметил глава ведомства. Напомню, Россельхознадзор запретил ввоз из Армении цветов, свежих томатов, огурцов, зелени, клубники. Также ведомство сообщало о выявлении некачественной алкогольной продукции. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются в ГАИ на снятый асфальт на важной дороге, ведущей в центр города, пишет Е1 и публикует кадры с улицы Московской. Там на участке от бульвара Денисово-Уральского до Авиационной стартовал ремонт дороги. Из-за снятого старого асфальта и обилия неровностей сильно замедлился дорожный трафик. Стоят знаки ограничения скорости 40 км в час, но в реальности даже 5 км в час ехать опасно, отмечают водители. Жителям соседних многоэтажек при этом мешает спать по ночам звук работающей дорожной техники. Власти Екатеринбурга объявили торги на разработку технико-экономического обоснования ТО для возведения новых станций метро. Стоимость работы оценили в сумму 200 миллионов 900 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимают до 1 июля. В частности, подрядчик должен подготовить не менее 3 вариантов трассировки линии подземки от станции Проспект Космонавтов до станции Северная. Также необходимо учесть прогнозы по пассажиропотоку. Источником финансирования подготовки ТО для метро в Екатеринбурге указаны областной и городской бюджеты, пишет «Новый день». В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики первого. Новой частью франшизы занимается компания Universal Pictures. Ролик появился на канале студии в YouTube. В официальном тизере впервые показали двух повзрослевших сыновей Шрека и Фионы. Также в ролике осел вместе со своей семьей отправляется в волшебную страну где-то далеко-далеко. Картина выйдет в прокат 30 июня будущего года. Персонажи озвучивают все те же актеры – Эдди Мерфи, Майк Майерс и Кэмерон Диаз. Также к составу присоединилась Зендея. Ее голосом будет говорить дочь Шрека и Фионы Фелиция. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
2: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паревит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: В таких песнях на радио Си очень много летнего настроения, а куда же без него? Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих, страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. День добрый. Сегодня среда, 17 июня, в центре города плюс 24 градуса. Представьте себе сочное, яркое яблоко, причем яблоко двухцветное, яблоко ненадкусанное, и за таким яблоком выстраиваются очереди. Что это за сорт такой? Об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
10: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 10 часов и 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24. Сегодня днем до плюс 28. Местами кратковременные дожди и грозы. Впереди у нас одна из музыкальных новинок. Обратите внимание, это Оливия Дин и песня «So Easy». А прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и очень необычное яблоко. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэбберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Радио Си.

0: На радио Си помним про золотые хиты, особенно если речь про вечный сюжет, только что блюз-истом Ромео и Джульетта. 10:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. День будет жарким. Не забываем про светлую одежду. А впереди у нас Дайдо White Flag. Сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Доброе утро. Дроны ВСУ снова атакуют Москву. На подлете к столице сбито уже 12 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты столицы перешли на режим работы по согласованию. Между тем, отменен рейс Аэрофлота из Москвы в Екатеринбург и обратно. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проводят ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке, до 29 июня. Опрессовки необходимы для подготовки к будущей зиме. Отключение продлятся не больше 14 дней. В Свердловской области могут снять запрет на шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим, снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект постановления будет рассмотрен завтра на заседании регионального правительства. Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе этим летом, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган незаменим в переменчивую погоду, отметил стилист, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и Центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ОСЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28. В Асбесте тоже плюс 26-28. В Каменске-Уральском плюс 25-27. В Полевском плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. Здравствуйте, с вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Натальей Климовой, директором по риэлторской деятельности агентства недвижимости «Диал». Наталья, а что делать сейчас продавцам в условиях пониженного спроса? Есть ли смысл переждать несколько месяцев?
2: Уверена, что спешить с продажи надо именно сейчас. В начале года спрос несколько понизился, но хорошая новость для продавцов заключается в том, что предложение на вторичном рынке пока еще очень невелико. Конкурирующих объектов мало, и это плюс. Поясню, почему надо спешить. Дело в том, что ближе к весне на рынок начнут выходить новые квартиры, конкуренция между объектами усилится, соответственно, для продажи придется делать дополнительную скидку. Сейчас же предложение минимально, и этот фактор поможет вам найти покупателя в этих непростых условиях. Но важно понимать, что с помощью такого агентства, как «Диал», ваша квартира обычно продается несколько дороже и быстрее. Происходит это из-за профессионального рекламирования вашей квартиры на всех площадках.
1: До весны осталось не так много времени, с чего начинать?
2: Даже за неделю при правильном рекламировании можно найти покупателя. Мы в «Диале» умеем это делать. Сделку можно совершить и весной. Главное – найти покупателя сейчас и закрепить ситуацию предоплатой за объект. А начинать я бы посоветовала со звонка в наше агентство недвижимости. Расскажем о нашем уникальном методе скоростных продаж. Позвоните нам сегодня, и квартира будет рекламироваться на всех ресурсах уже завтра. Узнаете, благодаря каким возможностям мы продаем вашу квартиру быстро и достаточно дорого. Телефон в Екатеринбурге 42-181.
0: Радио Си.

0: Радио России. Золотые хиты. 10 часов и 46 минут в Екатеринбурге. В центре города уже плюс 25 градусов. Сегодня 17 июня, среда. И сегодня свой день рождения отмечает легенда ЦСКА, легенда сборной России Алан Загоев. Прямо сейчас о нем и поговорим во всемирной истории на Радио России. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в Россию. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
1: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Си с вами, на часах 10.56. Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших в мире вне зависимости от весовой категории. Подробности в новостях на Радио Си через пару минут. Еще узнаем, как надолго к нам пришли дожди и грозы. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи».
1: Доброе утро. 157 беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО России минувшей ночью, сообщили в Минобороны. Атаке подверглись 15 регионов страны, среди которых Крым, Орловская, Рязанская области, Московский регион. Кроме того, дроны сбиты над Черным морем. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что на подлете к столице сбито уже 18 дронов. Атаки продолжаются. Накануне сообщалось, что Москва подверглась одной из самых масштабных атак БПЛА с начала года. Были уничтожены около 60 дронов. Аэропорты Москвы сегодня выпускают и принимают самолеты по согласованию. На участке улицы Амундсена, новом выезде из Академического в Екатеринбурге, который пробивают в сторону ЕКАДа, начали укладывать асфальт. Еще год назад там была грунтовка, отмечает Ядин. В целом строительство участка Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАДа разбито на 6 этапов. Последний построит большую транспортную развязку для выезда на кольцевую дорогу. Развязка спроектирована по типу клеверный лист с 4 съездами. После ввода ее в эксплуатацию в юго-западной части Екатеринбурга станет ощутимо меньше пробок. Полностью завершить дорожный объект планируют к 2030 году. Дожди и грозы продолжатся в Екатеринбурге по области до следующей недели включительно. Сегодня днем возможен кратковременный дождь с грозой, но этот день может стать самым теплым на неделе для большинства районов области. Свердловский гидромет обещает сегодня до плюс 28 градусов. Завтра снова кратковременные дожди, грозы. Сухим днем ожидается пятница, 19 июня. Тогда ночью плюс 14 градусов, днем плюс 26. В выходные Росгидромет обещает теплую погоду до плюс 27. В начале следующей недели до плюс 25 градусов днем. Каждый день высока вероятность дождей до будущей среды, 24 июня. Обвиняемый в мошенничестве продюсер певицы Линда Михаил Кувшинов сотрудничает со следствием. Это следует из одного из ходатайств его защиты, пишет сегодня ТАСС. Напомню, 14 мая Кувшинова отправили под домашний арест. До 20 июня ему запретили пользоваться телефоном и интернетом. Следствие считает, что продюсер вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на песни композитора Максима Фадеева по поддельным документам. И Фадеева, и певицу Линду допросили. Показания обоих не указывают на Кувшинова как на мошенника. Сама Линда проходит по делу как свидетель. Максим Фадеев признан потерпевшим, пишет газета.ру. Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших в мире, вне зависимости от весовой категории. Еще полгода назад он занимал 6-ю строчку рейтинга. Сейчас перед Петром Яном идут Ислам Махачев и Алекс Волконовский, сообщили в пресс-службе РМК. При составлении рейтинга учитываются такие факторы, как количество завоеванных поясов, уровень соперников, общий рекорд, качество выступлений. Ранее бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мелли вызвал на бой Петра Яна прямо с лужайки Белого дома, напоминает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34 43 200.
0: О погоде на радио «Си», спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: Радио Си, песня с летним настроением и песня практически про нас, потому что называется «Короли и королевы». Но в такую погоду можно легко себя почувствовать на вершине мира, в центре Екатеринбурга плюс 25, сегодня до плюс 28 и пока что ни намека на дождь. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в любом случае. Сегодня среда, 17 июня. Впереди небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Зейна с песней «Die for me» и уже через минуту «Браво! Дорога в облака» на Радио Си.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-56.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
6: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области Ли Авто. Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akami-liavto.ru.
7: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: На радио Си No Mercy, Please Don't Go. 11:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26. Впереди свежий хит Тедди Свимза, Мистер Ноу Ит Олл. Еще послушаем песню, которая вчера звучала на открытии памятника Алексею Балабанову. И хотя памятник кинорежиссера выполнен в форме трамвая, этот трамвай никуда не уедет, можно полюбопытствовать, посмотреть на него на площади перед Дворцом молодежи. Сейчас на радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Лос Маркет», эксперт по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Добрый день. 157 беспилотников взбили силы ПВО России минувшей ночью, сообщили в Минобороны. Атаке подверглись 15 регионов, в том числе Крым и Московский регион. На подлете к Москве уничтожены уже почти 20 дронов. В сезон летних отпусков на крупных вокзалах в России активизировались мошенники, которые просят присмотреть за сумкой. Напомнили в Народном фронте. Путешественников призывают быть бдительными. На участке улицы Амундсена в Екатеринбурге, новом выезде из Академического, которые пробивают в сторону ЕКАДа, начали укладывать асфальт. Еще год назад там была грунтовка, пишет Ядин. В целом строительство участка Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАДа разбито на 6 этапов до 2030 года. Боец екатеринбургского клуба «Архангел» Михаил Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших вне зависимости от весовой категории. Еще полгода назад он занимал 6-ю строчку рейтинга. В активе Петра 20 побед. Он входит в число самых опасных ударников своего дивизиона, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: Лос Маркет. Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 26. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28.
5: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
6: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
5: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си Хулио «Gangsta's Paradise». 11.44 в Эхтеморге, впереди золотая коллекция радио Си, тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Кошин, Кэтч, чуть раньше Beloved и уже скоро Silent Circle, Stop the Rain in the Night откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Миллион. Один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
3: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: на радио Сико Шин с песней «Кэтч». Ребята, которые в свое время удачно соединили трип-хоп и драм-н-бас. За это их и любим. В предстоящую пятницу в Екатеринбурге пройдет мероприятие, где будут соединяться разные стили музыки. Про уральскую ночь музыки можно говорить бесконечно, а можно уже начинать готовиться и присматривать любимых исполнителей. 11.57 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Элина Гончарова. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге полдень. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Зарубежная пресса сегодня пишет о сговоре президента США и лидеров Евросоюза по Ирану и Украине. На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп договорился с европейцами о помощи в ситуации с Ираном, а взамен обещал поддержку Украины, пишет издание «Политику», ссылаясь на источники. По его данным, Трамп просил помощи Европы в разминировании Ормузского пролива. При этом журналистам он преуменьшил важность помощи со стороны Европы, сказав, что вряд ли понадобится много помощи, но за закрытыми дверями просил и словесной и материальной поддержки в вопросе сделки с Ираном. Агентство Bloomberg сегодня также пишет о том, что позиция президента Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. ГАИ Екатеринбурга проводит сегодня профилактический рейд у здания мэрии. Автоинспекторы останавливают самокатчиков, которые не спешиваются на пешеходном переходе. На нарушителей составляют административные протоколы. Им грозит штраф 800 рублей, пишет издание «Новый день». Напомню также, что в Екатеринбурге в тестовом режиме работает интеллектуальная система видеонаблюдения. Она фиксирует нарушения ПДД на перекрестках, в том числе камеры распознают, когда правила нарушают водители электросамокатов и электровелосипедов. По данным ЦУД, подавляющее большинство самокатчиков, 98,5%, не спешиваются на пешеходных переходах. В сезон летних отпусков на крупных вокзалах в России активизировались мошенники, которые просят присмотреть за сумкой, напомнили в Народном фронте. Чаще всего злоумышленники просят присмотреть за сумкой пару минут, чтобы сбегать в туалет или кассу, а дальше несколько вариантов. Преступники крадут багаж доверчивого гражданина, либо инсценируют кражу вещи, за которые просили приглядеть. Расчет на то, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в полиции, предпочитает заплатить компенсацию. Также в сумке могут быть запрещенные предметы, что также позволяет мошенникам разыграть схему с шантажом, пишет «Новый день». Из-за сырой погоды в центре Екатеринбурга на клумбах и газонах появились грибы-шампиньоны. Но собирать их и есть крайне не рекомендуется, пишет «Новый день», ссылаясь на специалистов. Как поясняют биологи, формально грибы из городских газонов не ядовиты, но шляпки таких грибов, подобно губке, способны абсорбировать и накапливать различные химические вещества из окружающей среды, например, свинец из выхлопных газов. Специалисты советуют только любоваться на городские шампиньоны. Грибы для употребления в пищу стоит собирать в лесах и подальше от дорог. Лионель Месси вышел на первое место по числу голов на чемпионатах мира по футболу. В матче сборной Аргентины с командой Алжира он забил 3 мяча и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории Мундиалей. Теперь на счету аргентинского форварда 16 голов в мировых первенствах. Лионелю Месси сейчас 38 лет. С 2023 года он играет за клуб североамериканской главной лиги футбола «Интер Майами», напоминает агентство ТАСС. Официальный доллар сегодня 72.14. Евро 83.73.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». А на завтра, 18 июня, нам обещают облачность с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 24 тепла.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Мэдисон Марс, Little Lick на Радио 7. Музыка, которую мы любим, в компании которой сегодня, 17 июня, мы отмечаем День русского кваса, символа гостеприимства, здоровья, ну и события, которые легко отпраздновать каждому. 12 минут первого в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет. Впереди у нас горячая десятка Анны Романовой. И через минуту ветер перемен участники проекта «Народный артист» на Радио 7.
1: Реклама.
2: О, как закончились?
3: Мы, брусчанские, быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от Брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года. В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
6: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
11: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
12: Рассрочка 0% до 2028 года.
13: Реклама ООО «АН Атом». Это по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
14: Телефон рекламной службы 235 0905.
15: Радио «Си».

0: сегодня мы по-настоящему наслаждаемся летом в компании «Радио Си» и «Золотых хитов». 18 минут первого. Алекс Уоррен, «Fever Dream» у нас на очереди. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня «Иволги». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» и «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная Иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня Иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «Иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусениц и ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.

0: 12.31 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда. Рея Нетли Донт ждет своей очереди. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ. Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Добрый день. В США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив под охраной американских военных кораблей, пишет сегодня издание «Политико». Сейчас в Персидском заливе у входа в пролив находится около 500 судов. Они ожидают безопасного прохода. В Екатеринбурге водители начали закупать топливо впрок. Второй день на некоторых АЗС можно наблюдать людей, которые заливают полный бак в машину и еще наполняют канистры. При этом никакой причины для ажиотажа в регионе нет. Топливо есть на всех заправках, отмечает «Новый день». В Екатеринбурге у Дворца молодежи накануне торжественно открыли памятник Алексею Балабанову. На церемонии был большой праздник. Выступали VIP-гости, звучали песни из фильмов культового режиссера. Балабанов изображен на памятнике сидящим в грузовом трамвае. Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе этим летом, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган, незаменим в переменчивую погоду, отметил стилист, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЖ «Клевер Парк». ИН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
0: И о погоде на Радио Си. На завтра нам обещают переменную облачность. Сохраняется вероятность дождей с грозами. Ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Екатеринбурге до 25 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
5: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: вспоминаем самые приятные моменты из середины 90-х. Конечно же, они были, и сравниваем с тем, что видим за окном сегодня. А сегодня там тоже здорово, 12:40 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сих, там, где музыка прежде всего. Впереди наша золотая коллекция. Мариус и Джулия Рейн, Erase Always. И в самом начале Танита Тикарам, Twisting My Sobriety.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Остада Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
2: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Ух ты! Велосипеды?
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов?
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
12: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
13: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца июня этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио 7».

0: Мариус и Джули о том, без чего сегодня нам хотелось бы обойтись для разнообразия. Rain в золотой коллекции Радио Сия 1254. А впереди нас с вами ждут новости и сразу после традиционная пятерка песен о любви. В самом начале Лана Дель Рей. А в финале час послушаем музыку, понятную без слов, на Радио Си Vice Hand Timeless.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
15: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге час дня. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. В России с 1 сентября изменится правило оказания платной медицинской помощи, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Например, теперь можно будет дистанционно заключать договор об оказании медуслуг, если у исполнителя будет доступ к сайту или мобильному приложению. Кроме того, при оказании платных услуг клиники должны будут соблюдать требования о передаче сведений в единую госинформсистему в сфере здравоохранения. При оказании анонимных медуслуг пациент получит возможность не указывать паспортные данные. Кроме того, в договоре будут фиксировать сроки предоставления услуг. Ранее требовалось прописывать только условия, отмечает агентство. Владельцу управляющей компании УКИКО Виктору Старокожеву, которого называют коммунальным бароном, смягчили меру пресечения. Его отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в Екатеринбурге еще в конце мая. Об этом пишет Я-1, ссылаясь на источник. Напомню, под уголовное преследование Старокожев попал в августе прошлого года. Силовики возбудили дело о мошенничестве в сфере обслуживания многоквартирных домов в Челябинской области. За день до этого прошли обыски и в офисе УК «Народная» в Екатеринбурге. После этих событий у коммунального барона отобрали более 1500 домов, пишет Я-1. В Екатеринбурге водители начали закупать топливо впрок. Второй день на некоторых АЗС можно наблюдать людей, которые заливают полный бак бензина в машину и наполняют еще и канистры. При этом никакой причины для ажиотажа в регионе нет. Топливо есть на всех заправках, отмечает Новый день. Напомню, накануне сеть Татнефть сообщила о том, что ограничивает отпуск бензина в разных регионах России на своих заправках. При этом было объявлено о внутренних сложностях в компании. Журналисты побеседовали с водителями, которые заливали полные баки. Они объясняли это тем, что прочитали в соцсетях о якобы дефиците топлива либо о его подорожании. Фестиваль молодого искусства «Таврида Арт» в этом году пройдет не в Крыму, а в Екатеринбурге. Он запланирован с 11 по 17 сентября. Мероприятие станет частью международного фестиваля молодежи. Состоятся традиционные мероприятия, такие же, как в Крыму. Музыкальные шоу, гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров. Пройдет книжная ярмарка, а также выставка изобразительного искусства и другие события. Состоится карнавальное шествие в национальных костюмах, пишет «Новый день». Звезды футбола удачно начали чемпионат мира 2026, пишет «Спортэкспресс». В очередной день Мундиаля Франция обыграла Сенегал 3-1, а Килиан Маппе оформил дубль. Команда Аргентины расправилась с Алжиром 3-0, причем Лионель Месси оформил хат-трик. Сегодня также будут играть звезды мирового футбола. Так, в 20:00 по московскому времени сборная Португалии, в составе которой играет Криштиану Роналдо, сразится с командой Конго. Ночью в 23:00 по Москве начнется матч между двумя сильными командами, англичанами и хорватами. В сборной Англии играет форвард Гарри Кейн. За Хорватию все еще выступает 40-летний Лука Модрич. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде на Радио Си. В четверг, 18 июня, нам обещают облачность с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 25 тепла.
4: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
5: На Радио Си 5 песен о любви.
0: В сегодняшнем сборнике Дэмиана Дэвид, Next Summer и Рик Астли, M.M. штрих-коды, Айра Смит, Crying. В самом начале Лана Дель Рей в пятерке лучших песен о любви на Радио

0: Запоминающийся персонаж с Евровидения 2021. Парень с татуировкой «Мальчики плачут». Дамиана Дэвид, «Next Summer» в пятерке лучших песен о любви на Радио 7. 13.21 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем прекрасного настроения и побольше поводов улыбнуться. Город 312. Обернись впереди через минуту. Аха, «Summer Moved On» на Радио 7.
1: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
4: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
10: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
12: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
15: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document. /ФРК Джун 2026 РУЦ.
16: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
17: 103.7 FM.

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим. 13:31 в Екатеринбурге. Впереди у нас Милен Фармер. Сейчас на Радио Сия новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Добрый день. Сотрудники ГАИ в центре Екатеринбурга сегодня проводят профилактический рейд, останавливают самокатчиков, которые не спешиваются на пешеходном переходе. На нарушителей составляют протоколы, им грозит штраф 800 рублей, пишет «Новый день». Ближайшая индексация пенсии в России будет 1 августа для пенсионеров, которые работали в прошлом году. Выплаты вырастут до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщили в Госдуме. Следующее повышение ожидается 1 октября. Пенсии для силовиков и военнослужащих на 4%. Ограничения на поставки продовольствия из Армении связаны исключительно с нарушениями. Их причины не лежат в плоскости политики. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Напомню, ведомство запретило ввоз из Армении цветов, свежих овощей, фруктов и других товаров. Из-за сырой погоды в центре Екатеринбурга на клумбах и газонах появились грибы-шампиньоны. Есть их крайне не рекомендуется. Как поясняют биологи, шляпки таких грибов, подобно губке, накапливают разные химические вещества из окружающей среды. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: ООО «Лос Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 25 тепла.
2: Реклама.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, давайте поговорим о покупке или продаже недвижимости в другом городе или даже за рубежом.
2: Тема купли-продажи жилья в других регионах очень актуальна для многих екатеринбуржцев. Ведь если в нашем городе есть понятный и надежный оператор рынка недвижимости, к которому можно обратиться и навести соответствующие справки, то при совершении сделки в других городах России вас может охватить тревога. Ведь у вас нет информации относительно специалистов из других регионов. Какой же выход могу я предложить? Да надо обращаться к нам в ДИАУ, так как мы специализируемся на межрегиональных сделках с 2009 года. И за это время обросли проверенными партнерами в других городах. Вот многих руководителей агентств недвижимости из Питера, Москвы, Краснодара, Тюмени я знаю лично.
1: Получается, что вы направляете клиентов к надежным партнерам в других городах.
2: Часто бывает так, что клиенту хочется взаимодействовать через нас, ведь мы понятны и надежны. Наш специалист предварительно ведет переговоры с партнерами относительно качественного выполнения задачи. И часто бывает так, что вам надо, например, что-то продать в Екатеринбурге, а купить, например, в Питере. Вот и работаем параллельно над вашим вопросом. Начинайте, как всегда, с консультации. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181.

0: 13:42 в Екатеринбурге. Рабочая среда обязательно будет легкой и удачной в компании «Радио Си». Впрочем, с нами хорошо всегда. Впереди нас ждут три хита золотой коллекции: «Boston», «One in a Million», «Парк» Горького, «Moscow Calling» и в самом начале, через минуту, «Тото Кутуньо» с «Луной» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучно «Звучи миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». «Бергнер» создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Бергнер. Есть ограничения.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
13: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1907. 0+.
15: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Сумма завершает золотую коллекцию радио «Сия» 13.56 в Екатеринбурге. Вниманию поклонников группы «Кино» уже буквально через несколько минут у вас будет возможность выиграть эксклюзивный набор, посвященный легендарной рок-группе. Ничего не пропустить, прежде на радио «Сия» новости. И через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на радио «Сия» проект «Space».
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правила ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
9: 103.7 FM. Радио «Сити».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
10: От саженцев сливы до системы полива.
11: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: В Екатеринбурге 14.01. Радио СИМ на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи».
1: Добрый день. Мост через Транссиб на трассе между Екатеринбургом и Курганом готов уже на 80%, сообщили в Уралуправавтодоре. Путепровод строят на 55-м километре трассы. Необходимость в возведении моста назрела давно из-за хронических автомобильных пробок в этом месте, пишет Ядин. Новый мост избавит дорогу от переезда на железной дороге и будет иметь по две полосы движения в оба направления. Встречные потоки транспорта будут разделять барьерные ограждения. Также будут построены подходы и разворотные петли для удобного сообщений между населенными пунктами. Для комфорта местных жителей вдоль путепровода смонтируют шумозащитные экраны, пишет Ядин. С начала сезона в Свердловской области пострадали от укусов клещей 15 тысяч человек. Активность членистоногих в полтора раза ниже показателей прошлого года. Однако госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции уже 200 свердловчан. С подозрением на энцефалит 72 пациента, на клещевой боррелиоз 128 человек. Лабораторно исследовано более 12 тысяч особей. Почти в каждой второй пробе обнаружен возбудитель болезни Лайма. Ведомстве напоминают о том, что при обнаружении клеща необходимо немедленно обращаться в травмпункт и сдать жука на экспресс-анализ. Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову создаст монумент, посвященный героям СВО. Скульптор Мейрам Беймуханов подготовил 4 варианта памятника вместе с архитектурным бюро «Исаев Архитектс». В декабре прошлого года команда победила в конкурсе эскизов. Памятник героям СВО планируют презентовать в 2027 году. Руководитель архитектурного бюро Кирилл Исаев заявил порталу 66, что место для монумента пока не выбрали. Напомню, вчера у Дворца молодежи торжественно открыли памятник Алексею Балабанову, выступали в вип-персоны, пели музыканты. Ближайшая индексация пенсии в России произойдет 1 августа. Пересчитают выплаты пенсионерам, которые работали в 2025 году. Выплаты увеличатся до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сумма будет зависеть от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за прошлый год. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бесараб. Следующее повышение пенсии ожидается 1 октября для сотрудников силового блока и военнослужащих. Рост составит 4%. Россияне, которые никогда не работали, официально могут рассчитывать только на социальную пенсию. Она в среднем составляет 16 500 рублей, отмечает Лента.ру. В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики первого. В официальном тизере впервые показали двух повзрослевших сыновей Шрека и Фионы. Также в ролике осел вместе со своей семьей отправляется в королевство далеко-далеко. Картина выйдет в прокат 30 июня будущего года, пишет Лента.ру. Напомню, первый трейлер «Шрека 5» пользователи сети раскритиковали из-за обновленного дизайна персонажей. В частности, многим не понравился образ Шрека, близкий к современным 3D-мультфильмам. Они посчитали, что он разрушает самобытный и узнаваемый образ, полюбившийся после выхода первого фильма в далеком 2001 году. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». На завтра нам обещают переменную облачность, кратковременные дожди с грозами, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 25 тепла.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио 7.
2: Летний хит на Радио 7 представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: Никаких сожалений и огорчений в компании любимой музыки на Радио 7. Меня зовут Элина Гончарова, и у меня отличная новость для поклонников группы «Кино». Грядущие выходные 20 и 21 июня мы проведем в компании песен группы «Кино». Каждый час будем слушать знаковые композиции, а уже сейчас вы можете стать обладателем эксклюзивного набора, посвященного легендарной рок-группе от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора». Для того, чтобы получить книгу и блокнот, уже сейчас дозвонитесь к нам на Радио Си по номеру 235-103,7 и правильно отвечайте на вопрос. 235-103,7.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: богатые хиты и то, что в моде. На Радио Си прекрасное настроение и розыгрыш эксклюзивного набора, посвященного легендарной рок-группе «Кино». И прямо сейчас у нас на связи Павел. Приветствую вас, Павел, в такой замечательный, наконец, по-летнему жаркий день. Как настроение?
1: Отлично, все, спасибо. Как у вас?
0: И у меня тоже все здорово. Павел, вы дозвонились на Радио Си, полдела сделано, осталось правильно ответить на вопрос. Готовы?
1: Хорошо, готов.
0: Назовите песню из репертуара группы «Кино» и варианты ответа. Аргентина, Ямайка, «Хочу перемен» и «Что такое осень».
1: Второй вариант «Хочу перемен».
0: Совершенно верно. И вы с легкостью получаете блокнот «Мой порядковый номер» на рукаве и замечательную книгу Александра Кушнира «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино» 18+, и немножечко рекламы. На страницах книги вы найдете воспоминания очевидцев, музыкантов, близких друзей Виктора Цоя и редкие факты с фотографиями.
1: Ой, здорово, отлично, спасибо большое.
0: А сегодня повезло Павлу, а завтра, быть может, повезет именно вам подарочные наборы, посвященные легендарной рок-группе «Кино». Здесь, на Радио Си, мы будем разыгрывать до конца рабочей недели.

0: Доброго, легкого и удачного продолжения рабочей среды всем в компании Радио Си. Здесь золотые хиты и не только. Трейн, Кенни Джи, Кэрлис Уиспа у нас впереди. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «ЭЗЭ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Добрый день. С начала сезона от укусов клещей пострадали уже 15 тысяч свердловчан. В полтора раза ниже показателей прошлого года, но госпитализированные с подозрением на клещевые инфекции уже 200 пациентов, предупреждают в Роспотребнадзоре. В России с 1 сентября изменится правило оказания платной медпомощи. Так, при оказании платных услуг клиники обяжут передавать сведения в единую госинформсистему в сфере здравоохранения. При оказании анонимных услуг пациент сможет не указывать паспортные данные, пишет агентство ТАСС. Хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге 26 июня станет Ваня Дмитриенко. Праздник пройдет на УГМК-арене. Там соберутся 15 тысяч выпускников, пишет «Новый день». Тренер сборной Алжира Владимир Петкович заявил журналистам о грубой игре Лионеля Месси в рамках Мундиаля. В первом тайме Месси сзади ударил по ногам защитника алжирцев, сбив его с ног. Но судья не показал знаменитому форварду даже желтой карточки, сообщает издание «Глоба». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ООО «ЭЗЭ ЖК Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
0: И о погоде на Радио Си в четверг. Нам обещают облачность с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, ветер юго-западный слабый, этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 25 тепла.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Прекрасного всем настроения в разгар рабочей среды в компании «Радио Си». Ну и если соберетесь на обед, вспомните о том, что сегодня, 17 июня, мы отмечаем День русского кваса. 14.43 в Екатеринбурге. На очереди у нас сборник хитов золотой коллекции. В тройке часа «Сиа», «Unstoppable», проект «Sweetbox». И через минуту в самом начале «Фил Коллинз», «Another Day in Paradise» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
11: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
12: Акция действует до конца июня этого года.
13: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: друзья, золотая коллекция Радио Сих, 14:56. Впереди нас с вами ждут новости, Ace of Base, One for Life. И через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на Радио Сих. Пандана, мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Реклама.

0: Адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
2: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамная гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: 103.7 FM. Радиосеть.
12: Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин» Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Радио СИЭ на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. В центре Екатеринбурга отключили светофоры на перекрестке улиц Малышева, Исаака и Ванцетти. На участке начали скапливаться пробки, пишет издание «Новый день». А также напоминает о том, что на улице Исаака и Ванцетти ведутся ремонтные работы. Это также затрудняет движение транспорта и пешеходов. Между тем, автоинспекторы Екатеринбурга сегодня в центре города проводят рейд у здания мэрии против самокатчиков, которые не спешиваются на пешеходном переходе. На нарушителей составляют административный протокол, им грозит штраф 800 рублей, отмечает «Новый день». Средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос за год на 3 пункта. В этом году он составил 63,6. В прошлом году средний балл по русскому составлял 60,68 балла, сообщили в Рособорнадзоре. В основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. Результат в 61 балл и выше получили больше половины участников, или на 56 тысяч человек больше, чем годом ранее. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилось. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников. Порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3,2% сдававших. Между тем, хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге 26 июня станет Ваня Дмитриенко. Праздник пройдет на УГМК-арене. Там соберутся 15 тысяч выпускников. На мероприятии приглашены учителя, руководители школы и родители. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в официальной части праздника награждение медалистов, затем пройдет интерактивная программа и розыгрыш призов. Ваня Дмитриенко выйдет на сцену в 19:45. В этом году школы Екатеринбурга окончат более 8 тысяч 11-классников и больше 19 500 девятиклассников. Более 1200 из них претендуют на золотые и серебряные медали. В Свердловской области передано в суд дело жителя Березовского, который незаконно застрелил лося. Мужчине грозит до 2 лет заключения. Об этом сообщает «Новый день», ссылаясь на пресс-службу облпрокуратуры. Инцидент случился в апреле 25 года в квартале охотничьего угодья Березовское. У мужчины не было лицензии на охоту. Материальный ущерб региону оценили в 80 тысяч рублей, отмечает агентство. Тренер сборной Алжира Владимир Петкович заявил о грубой игре Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу, сообщает издание «Глоба». В первом тайме Месси сзади ударил по ногам защитника алжирцев, сбив его с ног. Но судья не показал знаменитому форварду даже желтой карточки, отметил тренер. Аргентина выиграла 3-0. Месси оформил хет-трик, стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. После этой победы аргентинцы набрали 3 очка и закрепились на первом месте в группе G, отмечает газета.ру. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Сейчас о погоде. На радио СИЭ спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 25 тепла.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, в компании которой сегодня, между прочим, мы отмечаем День русского кваса. Оказывается, его история берет свое начало аж с 989 года. Именно тогда князь Владимир приказал раздать народу пищу, мед и квас сразу после крещения Руси. И с тех пор это наш любимый национальный напиток. Меня зовут Элина Гончарова. Скоро на Радио Си блюсистом Калео. И уже через минуту Гарик Сукачев, «Неприкасаемые». Напои меня водой.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздника. Коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Семья. Какие витамины есть в летнем салате?
6: Витамины Е, Ж, К.
5: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
6: Хорошо, что у нас с тобой салатная взаимодействие. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Интригующие ощущения, новые яркие эмоции. Почувствуй все сам, кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
8: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
9: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: 15:28 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда, и вместе мы пытаемся сегодня сделать как можно больше и приятных, и полезных вещей. Клен Кэросел впереди. Из музыки новинка Right. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Добрый день. Мост через Транссиб на трассе между Екатеринбургом и Курганом готов уже на 80%, сообщили в Уралоправтодоре. Путепровод строят на 55-м километре трассы, где постоянно скапливаются пробки. Встречные потоки на мосту разделят барьерами, построят также подходы к нему и разворотные петли. Дожди и грозы продолжатся в Екатеринбурге и по области до следующей недели включительно. Сухим днем на этой неделе ожидается пятница, 19 июня. На этой неделе и на следующей ожидается теплая погода с температурой днем от плюс 24 до 27. Интерьер может усиливать либо гасить внутренний стресс, рассказала психолог и гештальт-терапевт Валентина Липская. Пространство не лечит тяжелое эмоциональное состояние, однако в комфортной среде стресс уменьшается, отмечает специалист, пишет газета.ру. В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики первого тизера. В этот раз в ролике впервые показали двух повзрослевших сыновей Шрека и Фионы. Первый трейлер в сети критиковали за образ Шрека, близкий к современным 3D-мультфильмам. «Шрек 5» выйдет в прокат летом следующего года. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: Лос Маркет. Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО «Лос Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В четверг нам обещают облачность с прояснениями, возможны дожди с грозами, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 25 тепла.
5: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 15:45 в Екатеринбурге, вы слушаете Радио Си, и в нашей компании даже думать по большей части о приятном. Всем доброго продолжения дня. А впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции Дэвид Гетта, Сэм Мартин, Дэнджероус, London Beat, I've Been Thinking About You, и в самом начале, через минуту, Crowded House на Радио Си.
1: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Золотая коллекция «Радио 7».

2014 год. В золотой коллекции радио «Сих» Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Здесь только музыка, проверенная временем. 15:57. Впереди у нас новости. E-Type, Angels Crying и музыка, понятная без слов, Виктор Зинчук, «Таккато» на радио «Сих».

0: В Екатеринбурге 16 часов. Радио «Сиев» на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Вооруженные силы Украины в Брянской области атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Юные футболисты ехали на отдых в Геленджик. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. В результате прицельного удара беспилотником самолетного типа погибла сопровождавшая команду женщина. Ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Все пострадавшие госпитализированы, остальных пассажиров автобуса отправили домой. КР возбудил уголовное дело по статье «Теракт», передает РИА. Отменить особый противопожарный режим власти Свердловской области планируют 18 июня. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. Регион более 2 недель заливают дожди, и природных пожаров не было с начала июня. Поэтому власти задумались об отмене особого режима. При этом контролировать обстановку в лесах продолжат, передает Е1. Рейд по тонировке устроили сотрудники ГАИ в центре Екатеринбурга в среду и сразу же выявили нарушителей. Некоторые из них согласились снять тонировку на месте. По ГОСТу светопропускная способность стекла должна быть не менее 70%. Как отмечает агентство «Новый день», это был один из последних рейдов по тонировке. С 1 июля вместо них будут работать стационарные и передвижные комплексы, которые с помощью камеры высокого разрешения будут фиксировать машину в потоке, а инфракрасные датчики измерять светопропускание. Фестиваль «Таврида Арт», который традиционно проходил в Крыму, в этом году перенесут в Екатеринбург. Он состоится в рамках Международного фестиваля молодежи с 11 по 17 сентября, сообщили организаторы. Как передает газета «Коммерсант», команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы фестиваля. В программу вошли музыкальные шоу, гастрономический фестиваль, выступления фолк-коллективов, уличных театров, книжная ярмарка, выставка изобразительного искусства, цирк «Шапито» и прочее. Центральным событием станет ежегодное карнавальное шествие. Участники из 190 стран пройдут по городу в национальных костюмах. Ветеринары рассказали, как помочь домашнему питомцу пережить грозу. В такой момент важно спрятать собаку или кошку в укромное место. Для кошки можно организовать домик, собаке можно обустроить место за лестницей или под столом. Также можно использовать специальные устройства для ушей, которые снижают шумовую нагрузку. И важно, чтобы хозяин был спокоен. Если он будет вскрикивать и подскакивать от каждого раската грома, животное тоже будет нервничать. Ветеринар Светлана Селицкая в интервью Пятому каналу также посоветовала с раннего возраста приучать собаку к резким звукам, чтобы пес к ним привык и не боялся. Доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
2: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паревит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: И о погоде на Радио Сиев. В четверг нам обещают переменную облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 25 тепла.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Сиев.

0: Диско.
1: Летний хит на Радио 7.
2: Летний хит на Радио 7 представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

Золотые хиты и то, что в моде. На радиосе Ледбэк, Саншайн Регги, 16:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Вместе мы завершаем дела и уже наверняка формируем планы на предстоящий прекрасный летний вечер. В планах музыкальных у нас длинный микс LP, Lost in You, Валерий Сюткин, Ромарио, Москва, Нева, Леони и Скотт Кэллум. И уже вот-вот Брейнсторм, Ветер.

0: Половина пятого в Екатеринбурге. Это Радио Си, там, где музыка прежде всего. Скоро Дункан Лауренс, Аркада. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Добрый день. На заправках Татнефти отменили практически все введенные во вторник ограничения на продажу топлива. 92-й бензин и дизельное топливо продаются свободно, сообщили Интерфаксу в компании. По 95-му лимиты 30 литров в одни руки пока сохраняются. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. 20 сентября свердловчанам предстоит избрать депутатов трех уровней – Госдумы, регионального заксобрания и дум 35 муниципалитетов. В поддержку Коляда театра собрали сотни подписей, как простых зрителей, так и драматургов, актеров, критиков. Театр оказался на грани закрытия после смерти единственного учредителя Николая Коляды, пишет «Комсомолка». Президент Франции встречал лидеров «Большой семерки» под русскую песню. В соцсетях Эммануэля Макрона опубликован ролик, где он с супругой приветствует западных лидеров под российский трек «Капибара», который у нас давно стал мемом. Кстати, в прошлом году ролик Макрона с саммита G7 тоже был под «Капибару», сообщает РЕН-ТВ. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и Центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ООО «СЖ Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
0: Что касается погоды, то на завтра нам обещают переменную облачность, возможны дожди с грозами, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 25 тепла.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си. I'm still fixing all the cracks.

0: Пинг на Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. 16:41 уже в Екатеринбурге. И впереди нас ждет сборник ярких песен золотой коллекции. На этот раз Милен Фармер на улицах Лондона. Крис Дебург, So Beautiful. И в самом начале, через минуту, Крис Ри, The Road to Hell на Радио Си.
1: Реклама. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом.

0: для вашего яркого дня. Радуга Парк. Наш любимый парк в любое время года.
1: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
5: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца июня этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: музыкам на все времена в золотой коллекции радио 7 Милен Фармер. 16:55. Меня зовут Элина Гончарова. Я прощаюсь с вами до пятницы и оставляю в теплой компании Романа Калашникова. Прежде на радио 7 новости. И уже вот-вот музыка, понятная без слов. Александр Пашебезьян, Пасакалье. Спонсор инструментальной музыки на радио 7 ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Люксембурге 5 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый вечер. Визу и MasterCard постепенно выведут из оборота в России. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям, передает Интерфакс. С начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года до 0%. В НСПК считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. Мост через Транссиб на трассе между Екатеринбургом и Курганом готов уже на 80%, сообщили в Уралуправтодоре. Путепровод строят на 55-м километре трассы. Необходимость в возведении моста назрела давно из-за хронических автомобильных пробок, напоминает Е1. Новый мост избавит дорогу от переезда на железной дороге и будет иметь по две полосы движения в оба направления. Встречные потоки разделят барьерным ограждением. Для комфорта местных жителей вдоль путепровода смонтируют шумозащитные экраны. Громкий гул перепугал сегодня жителей Виза и Заречного. По словам горожан, сильный шум слышали на Готвальда, он длился больше 5 минут. Как пишет Е1, подобные звуки слышат не впервые. Вероятно, это сброс пара на ТЭЦ, которая стоит рядом с Верхосетским заводом. В Уралмедпроме ранее подтверждали, что из-за сброса пара бывает такой шум, пишет Е1. Полиция Нижнего Тагила задержала студента строительного колледжа, который оформил заказ на пиццу на имя Адольфа Гитлера. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Задержали студента по имени Тимофей по месту учебы. Тимофей заявил, что не является нацистом или их поклонником и объяснил свой поступок тем, что не осознавал его последствия. В отношении молодого человека составлен протокол по статье, которая предусматривает до 15 суток ареста. В колледж, где учится студент, будет направлено представление с требованием провести с молодежью комплекс дополнительных профилактических мероприятий, пишет Коммерсант. Слово «преддверие» вызвало самые большие трудности с написанием у выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому в этом году. При этом, как передает агентство ТАСС, в задании был дан очевидный контекст, например, в преддверии праздников или в преддверии выходных дней. Как рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду. Доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный слабый, ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
3: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Яркий хит, в котором слышится что-то от солнечного регги «Beautiful Madness». Это Майкл Патрик Келли, только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию. У нас впереди Светлана Владимирская. Послушаем одну из самых узнаваемых песен певицы «Мальчик мой» на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0% до 2028 года.
2: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
10: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
11: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
0: Сейчас ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Фронтовых бригад стоит от Электриков до Шевской. Комсомольская от Лобачевского до Объездной. Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Щербакова от Прониной до Павлодарской улицы. По магистралям самые загруженные сейчас это Малышева к ЖБИ, Ленина по направлению к ВИЗу.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: Сегодня у нас очень комфортная погода, не жарко, не холодно, дождя нет, прям красота. Уверен, после работы многие прогуляются по такой вот замечательной погоде. Вы слушаете Радио Си, с нами только что Дермот Кеннеди, а через минуту Катин Крю, I just died in your arms tonight, на Радио Си.
1: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
4: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
5: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
6: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: мягкий, обволакивающий голос Евы Польны «Мир на ладони». Классный хит, только что на Радио Си. Бенсон Бун с новинкой «Mystical Magical» через полторы минуты, пока же новости рассказывает Елена Пипи на Радио Си. Спонсор ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Добрый вечер. В Севастополе удалось спасти из пожара после атаки ВСУ 16 фрагментов панорамы обороны. Воссоздание полотна может занять от 4 месяцев до 3 лет, сообщили в музее. Другие фрагменты еще могут оставаться под завалами, пишет ТАСС. Дожди и грозы продолжатся в Екатеринбурге и по области до следующей недели. Сухим днем на этой неделе ожидается пятница, 19 июня. И на следующей неделе ожидается теплая погода с температурой от плюс 24 до плюс 27. Хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге 26 июня станет Ваня Дмитриенко. Праздник состоится на УГМК-арене, где соберется 15 тысяч выпускников. На мероприятие приглашены учителя, руководители школ и родители, пишет «Новый день». В России начались съемки нового комедийного сериала «Нянька в погонах» с Алексеем Маклаковым в главной роли. По сюжету бывший прапорщик устраивается на работу в семью бизнесмена, который уже отчаялся найти няню для своих трех избалованных детей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос-Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос-Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Лос-Маркет, город Екатеринбург, ОГРН 115-665-808-6100.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью будет до плюс 18, днем комфортное плюс 25.
5: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
5: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру, на первичном или же на рынке готового жилья.
2: Ну, для ответа важно понять, какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, то вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. Работает семейная траншевая ипотека.
1: Хорошо, предположим, другой вариант, если деньги в наличии.
2: Если у вас есть свои сбережения, я настоятельно рекомендую покупать готовое жилье с хорошим ремонтом. По цене более интересной, чем у застройщиков. Ну, например, в сегменте 6-8 миллионов рублей вы можете на вторичном рынке купить недвижимость готовую и новую с экономией в 2 миллиона рублей, так как цена будет ниже и ремонт уже сделан. Для того, чтобы окончательно разобраться, а как же находить такие выгодные варианты, я приглашаю вас на консультацию к нам в агентство недвижимости «Диал». Адрес офиса: улица 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.

0: Летний вечер в разгаре. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. С нами только что високосный год. Дальше Эмма Бантен, Redneck, Wish You Here. А начнем золотую коллекцию, нашу музыкальную подборку со «Статус Кво» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении.

0: получите.
1: Я Игорь Селин, коммерческий директор Tenet Июль. 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу, крупнейшие скопления машин – это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Блюхера проезжие стоят от Раевского до Норильской улицы. Отмечу, Шевскую от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Московская стоит от Фурманова до Волгоградской. Стрелочников от Челюскинцев до улицы Черепанова. По магистралям самые загруженные сейчас это Малышева к ЖБИ, Ленина к ВИЗу, Московская в обе стороны.
5: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
6: Золотая коллекция

0: такой легкий полушуточный упрек в адрес возлюбленного «What took you so long?» «Где ж ты был так долго?» Эмма Бантон только что на радио Си 103.7 FM в золотой коллекции. Совсем недолго осталось до рок-хита Бон Джови «It's my life». Слушаем через 7 минут, но перед этим музыка понятная без слов. Диджей Дадо, X-Files на радио Си.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы, брусянские, быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.

0: автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
4: 16+.
6: 103.7 FM. Радио 7.
7: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый вечер. МИД Белоруссии требует от Украины исчерпывающих объяснений в связи с ударом по автобусу с детьми. В ведомстве заявили, что расценивают эту атаку как очередной акт терроризма против мирного населения, сообщает РИА. Напомню, ВСУ в Брянской области атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Свердловское правительство планирует отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. По его словам, обстановка в регионе спокойная, обильные осадки снизили риск возникновения пожаров, поэтому в четверг на заседании правительства планируется принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации, написал губернатор. При этом контроль за лесами будет на прежнем уровне. Отмена особого режима означает, что свердловчане смогут на дачах жарить шашлыки в мангалах, но только при соблюдении необходимых правил пожарной безопасности. С начала сезона в Свердловской области пострадали от укусов клещей 15 тысяч человек. Активность членистоногих в 1,5 раза ниже показателей прошлого года. Но госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции уже 200 свердловчан. С подозрением на энцефалит 72 пациента, на боррелиоз 128. Лабораторно исследованы более 12 тысяч клещей. Почти в каждой второй пробе обнаружен возбудитель болезни Лайма. В ведомстве напоминают, что при обнаружении клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт и сдать клеща на экспресс-анализ. Музей кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом на форуме «Сам решу» сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Музей появится в здании бывшего кинотеатра «Салют», где сейчас функционирует молодежный кластер. Экспозиция расскажет об истории кинотеатра. Отсчет начнется с 1912 года. Тогда на этом месте располагался дореволюционный кинотеатр «Художественный», один из первых в Екатеринбурге. Ядром экспозиции станет обширная коллекция оборудования советского кинотеатра, которая все это время хранилась в здании «Салюта». В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передают РИА. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плата за парковку и штраф за неоплату не применяются. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Авторы инициативы отмечают, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получить штрафы даже за короткую остановку. Доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Си, только что Бон Джови. К музыке вернемся совсем скоро, пока поговорим об автомобилях. Минута драйва на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в полтора раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик. Но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало. И они выделяются.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: Желаю вам приятного вечера. Вы в компании «Радио Си». Дальше «Танцы минус». Диктофоны на «Радио Си».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
7: Додо.
6: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
7: Додо.
8: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
8: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
10: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
11: Рассрочка 0% до 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
0: В городе пробок на 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты отмечу скопление машин на Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Комсомольская стоит от Лобачевского до Объездной. Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. Щербакова от Прониной до Самолетной улицы. По магистралям самые загруженные – это 8 марта в центр, Блюхера из центра, Малышева по направлению к ЖБИ.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио СИН на 103.7 FM. Далее послушаем песню, которая для Адриана Челентано является очень личной историей. Она буквально родилась после скандала с его дочерью. Ну и рассказывает такую вечную историю, ну или передает вечное переживание о том, что дети очень быстро растут. Il tempo se ne va. Время идет. На Радио СИ.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Любишь летние прогулки, моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
8: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
9: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 235-09-0.
13: Радио Си.

0: приятного вечера в компании «Радио Си» на 103.7 FM. Сейчас у нас интересная тема. Вспомним одну очень известную птичку. Что в этой птице необыкновенного, расскажет Анна Романова. Спонсор «Горячей десятки» ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.

0: точной. От 2 миллионов 249 тысяч рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. В Уникум. Расточная 38.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Модо-Ц5.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. С нами только что хай-фай не дано. Дальше золотая коллекция для вас Лиз Маклэрон, Нексе, Уно Реголосе. И начнем нашу музыкальную подборку с Ричарда Маркса на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест. Драйв 328-400. Уникум на Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
5: Степаныч!

0: еще и сэкономим время. SKM River. Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
1: ЖК SKM River. Застройщик ОСЗ SKM River Park. Проектная декларация на сайте nastolikodom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
2: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» автоцентр «Глазурит». 6 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшие скопления машин. Это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Шевская стоит от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Ленина от Луначарского до Московской улицы. Стрелочников от Челюскинцев до улицы Черепанова. По магистралям самые загруженные – это Блюхера из центра, Малышева к ЖБИ, Ленина по направлению к ВИЗу.
3: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс-01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс-01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
4: Радио «Си» 103.7 FM.
5: Золотая коллекция «Радио «Си».
2: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
6: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
7: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца июня этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Это Лиз Маклэрон, влюбленная женщина в золотой коллекции «Радио Си». Майкл Бубле на старте, слушаем песню «Sway». Буквально через 7 минут покажем музыка, понятная без слов. Сантана, «I love you much too much».

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. 8 человек, по уточненным данным, получили травмы при атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Среди пострадавших 6 детей, сообщает Минздрав Белоруссии. К месту удара направлены 3 реанимационные бригады. К вылету готов вертолет медслужбы. Автобус вез детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, ВСУ нанесли прицельный удар по автобусу с применением беспилотника самолетного типа. Погибла гражданка Белоруссии, сопровождавшая детей. В Свердловской области появились первые выпускники, получившие 200 баллов за ЕГЭ, сообщил губернатор Денис Паслер. 200-бальников пока трое. Максим Шестовских, 36-я школа Нижнего Тагила, Марина Батурина, 19-я школа Каменско-Уральского и Агния Башкова, Уральская специальная музыкальная школа. Они получили 100 баллов по русскому и литературе. Обязательный экзамен по русскому в этом году сдавали 18 тысяч человек, из них 32 выпускника получили 100 баллов. Это на 10 больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор. Ранее сообщалось, что в Свердловской области всего 132 выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов. Молодые предприниматели в Свердловской области в этом году получили 52 миллиона рублей на начало и развитие проектов. Средства предоставил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, сообщил директор фонда Валерий Пиличев в рамках молодежного форума «Сам решу», который 17 июня прошел в кластере «Салют» в Екатеринбурге. Форум собрал более 800 человек. Своим опытом с участниками поделились основатели локальных бизнесов из разных сфер. Моды, IT, образование. Хедлайнером стал популярный блогер Александр Бударин. Молодежный форум был организован правительством Свердловской области и региональным фондом поддержки предпринимательства по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Поддержку Коляда театра собрали более 400 подписей, как простых зрителей, так и драматургов, актеров. Подписи присылают и жители других городов. Так, в Москве обращение подписали 5 театральных критиков. Из органов власти уже начали поступать ответы на личные обращения горожан, сообщили в театре. Коляда театр оказался на грани закрытия после смерти единственного учредителя Николая Коляды. Драматурга не стало 2 марта этого года. В России начались съемки нового комедийного сериала «Нянька в погонах» с Алексеем Маклаковым в главной роли. По сюжету бывший прапорщик устраивается на работу в семью бизнесмена, который уже отчаялся найти няню для своих 3 избалованных детей. Применяя строгие военные порядки, экс-прапорщик Василий Валерич пытается навести дисциплину, но сталкивается с неожиданными проблемами, которые разрушают его жесткие уставы. Доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-22.
0: Синоптики чуть-чуть скорректировали прогноз на завтра. Обещают они нам 18 июня переменную облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: начинаем игру «Третий звонок».
1: Прекрасный летний вечер. Время разыграть приз от Радио Си. Напомню, играем в «Третий звонок». Кто дозвонится третьим, тот и заберет пару билетов на мюзикл-драму «Последний Романов» 16+. 235-103.7. Набирайте прямо сейчас, дозванивайтесь третьим и получайте приз от Радио Си. Играем в «Третий звонок».
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
9: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург. Бебеля 115.
10: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
1: В городе пробок на 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Щербакова стоит от Прониной до Павлодарской. Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. Московская от Советских женщин до Волгоградской улицы. По магистралям самые загруженные — это Московская к объездной, Малышева к ЖБИ.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз. Поехали.
1: Добрый вечер.
0: Вы номер один.
1: Здорово.
0: Классная реакция. Спасибо вам большое.
2: Добрый вечер.
0: Вы дозвонились вторым.
2: Приветствую Екатеринбургу.
1: Здравствуйте, Наталья.
0: Наталья, у вас такая интонация, как будто вы не ожидали, что я возьму трубку.
1: Нет, не ожидала.
0: А вообще играли до этого в третий звонок? Может, не дозванивались, поэтому такая реакция?
1: Нет, не дозванивалась ни разу. Я всегда слушала, но никогда не участвовала.
0: А сейчас, как вы думаете, дозвонились?
1: Хочу быть третий.
0: Как хотели, так и получилось. Вы номер три. Получаете пару билетов на мюзикл-драму «Последний Романов».
1: Спасибо большое.
0: Далее на правах рекламы. Постановка исследует судьбу семьи Николая II и рассказывает философский смысл случившегося в Екатеринбурге в июле 2018 года. В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие. Мюзикл состоится 17 июля на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет. На радиусе завтра также поиграем в третий звонок, ну а впереди Абба, Dancing Queen.
3: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Телефон рекламной службы 235 0905.
9: Радио «Си».

песня, которая дарит ощущение беззаботности, Dive into the Ocean, Алок Зиба и Portugal The Man на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, слушаем дальше золотую коллекцию. Для вас Инна, R.E.M. Losing My Religion, и начнем с трека One Night in Bangkok, Murray Head на Радио Си.

0: Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Информация о пробках на радио Си представляет ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Щербакова от Прониной до Павлодарской, Малышева-Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, Екат от реки Березовка до моста через железную дорогу, Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад, плотно на Московской от объездной дороги до Волгоградской улицы.
6: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
7: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Инна Хот на радио Си в золотой коллекции часа. Стинга услышим через 7 минут. Fields of Gold. Такая неторопливая, очень красивая песня. Пока же музыка, понятная без слов. Для вас Крис Фирис на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый вечер. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. В 2006 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов трех уровней – Государственной думы, регионального Заксобрания и дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то даже 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге представили новый логотип для госпиталя ветеранов войн. Его создали к 85-летию, сообщает региональный Минздрав. Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под его руководством начали строить новый госпитальный городок. В 83 году ввели в работу первую очередь на 240 мест, а в 94 году вторую. Семен Спектор был неоднократно награжден. Он почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, пишет «Комсомольская правда». Ночь музыки опять пройдет под дождем. Днем 19 июня синоптики обещают до плюс 26 и кратковременные осадки, говорят в Уралгидромете. А вот ближе к ночи дождь прекратится. Температура будет около плюс 14. Музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в 12-й раз. И это будет первая ночь музыки в ее истории, которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Горенбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей, музыкальных жанров. На Октябрьской площади традиционно состоится финальная точка фестиваля – акция «Светает». Платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия «Анимакорд». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис может добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны и дальше транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы. Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран, где смогут посмотреть новые серии «Маши и Медведя». Доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью в Октябрьске до плюс 17, днем плюс 22-24. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.
4: You shot me so damn. You shot me, then you pop, and I'm like, damn. I see the sky, it's

0: далее «Рам-пам-пам» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Сейчас давайте поговорим об автомобилях, узнаем, что нового в мире моторов, рассказывает наш автообозреватель на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в полтора раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик. Но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало. И они выделяются.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: Старту готовится хит группы «Несчастный случай», «Если б не было тебя». Через минуту на Радио Си. Не пропускайте.
1: Реклама.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
9: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Такая очень расслабляющая песня, которая, мне кажется, прям идеально подходит для классного летнего вечера. So easy. С нами только что Оливия Дин на Радио Си. Через минуту включаем CCKH House of Mystic Lights на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Араш и Елена «One Day» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Далее песни 3-2-1 порадует нас еще один дуэт «Мануар и Энели», это через полторы минуты. А сейчас Анна Романова, она подготовила гороскоп на Радио 7. Спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» и «Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел, вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной, придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить – скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошие решения. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы. Непростой день для собеседования и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
1: Реклама. Где

0: В организации акции правил ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Золотая коллекция. Радио Си.
3: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
5: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца июня этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: на 103.7 FM. Уже через 3 минуты слушаем яркий хит Shine On, это Рио. А сейчас инструментальная версия волшебной песни «Лунная река» Жан-Клод Барелли на радио Си 103.7 FM. Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Санкт-Петербурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают синоптики переменную облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный слабый. Ночью в Екатеринбурге плюс 15-17, днем плюс 22-24. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Деспасито.
1: Песня, которую, мне кажется, очень сложно не подпевать, особенно в припеве Деспасито. Луис Фонси и Дэдди Янки только что на Радио Си. Золотые хиты. Калашников с вами. Отличного вечера. Дальше Джой, Сирил и Дин Льюис. И через минуту с нами Линда. Отпусти меня.
2: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица Дэда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-5655.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку у нас Дэвид Ашер, через 3 минуты Дайдо Хантер, а начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Сандрой Innocent Love.

Дэвид Ашер на Радио Си в золотой коллекции часа. Скорпы дальше, Does Anyone Know, эта песня откроет романтический вечер. Пока же музыка понятная без слов. С нами Ян Хаммер, Крокет Стэм на Радио Си.

0: Тимбуке 10 вечера, это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают синоптики переменную облачность, будет кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 17, днем до плюс 24.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л. номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Летний вечер, прекрасная музыка, вы в компании Radio C. Depeche Mode только что через полторы минуты Sia Chandelier. Пока предлагаю узнать, что сулят звезды. Анна Романова с гороскопом на Radio C. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер J.Q. и Amoda в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить. Скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошие решения. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседования и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
1: Реклама.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 11 вечера в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Сейчас посмотрим, что нам завтра, 18 июня, ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный слабый. Ночью до плюс 17, днем плюс 22-24.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

так лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в четверг, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Жан-Мишель Жар. Мелодия «Оксиджен» на «Радио Си». Пока.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусениц и ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс, задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается Большой барьерный риф у берегов Австралии.
5: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. В 2006 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов трех уровней – Государственной Думы, Регионального Заксобрания и Дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то даже 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге представили новый логотип для госпиталя ветеранов войн. Его создали к 85-летию, сообщает региональный Минздрав. Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под его руководством начали строить новый госпитальный городок. В 83-м году ввели в работу первую очередь на 240 мест, а в 94-м году вторую. Семен Спектор был неоднократно награжден. Он почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, пишет «Комсомольская правда». Ночь музыки опять пройдет под дождем. Днем 19 июня синоптики обещают до плюс 26 и кратковременные осадки, говорят в Уралгидромете. А вот ближе к ночи дождь прекратится, температура будет около плюс 14. Музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в 12-й раз, и это будет первая ночь музыки в ее истории, которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Горенбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей, музыкальных жанров. На Октябрьской площади традиционно состоится финальная точка фестиваля – акция «Светает». Платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия «Анимакорд». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис может добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны и дальше транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы. Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран, где смогут посмотреть новые серии «Маши и Медведя». Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в Россию. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая – желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием, когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс, задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается Большой барьерный риф у берегов Австралии.
5: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. В 2006 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов трех уровней – Государственной Думы, Регионального Заксобрания и Дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то даже 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге представили новый логотип для госпиталя ветеранов войн. Его создали к 85-летию, сообщает региональный Минздрав. Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под его руководством начали строить новый госпитальный городок. В 83 году ввели в работу первую очередь на 240 мест, а в 94 году вторую. Семен Спектор был неоднократно награжден. Он почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, пишет «Комсомольская правда». Ночь музыки опять пройдет под дождем. Днем 19 июня синоптики обещают до плюс 26 и кратковременные осадки, говорят в Уралгидромете. А вот ближе к ночи дождь прекратится. Температура будет около плюс 14. Музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в 12-й раз. И это будет первая ночь музыки в ее истории, которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Горенбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей, музыкальных жанров. На Октябрьской площади традиционно состоится финальная точка фестиваля – акция «Светает». Платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия «Анимакорд». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис может добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны и дальше транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы. Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран, где смогут посмотреть новые серии «Маши и Медведя». Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в России. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая – желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.

сидим на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветки, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
0: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс, задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается большой барьерный риф у берегов Австралии.
4: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. В 2006 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов трех уровней – Государственной Думы, Регионального Заксобрания и Дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и ЗАГС Собрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то даже 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге представили новый логотип для госпиталя ветеранов войн. Его создали к 85-летию, сообщает региональный Минздрав. Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под его руководством начали строить новый госпитальный городок. В 83 году ввели в работу первую очередь на 240 мест, а в 94 году вторую. Семен Спектор был неоднократно награжден. Он почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, пишет «Комсомольская правда». Ночь музыки опять пройдет под дождем. Днем 19 июня синоптики обещают до плюс 26 и кратковременные осадки, говорят в Уралгидромете. А вот ближе к ночи дождь прекратится. Температура будет около плюс 14. Музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в 12-й раз. И это будет первая ночь музыки в ее истории, которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Горенбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей, музыкальных жанров. На Октябрьской площади традиционно состоится финальная точка фестиваля – акция «Светает». Платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия «Анимакорд». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис может добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны и дальше транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы. Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран, где смогут посмотреть новые серии «Маши и Медведя». Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в Россию. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
0: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая – желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен, и 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусениц и ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием, когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс, задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается Большой барьерный риф у берегов Австралии.
5: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. В 2006 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов трех уровней – Государственной Думы, Регионального Заксобрания и Дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то даже 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге представили новый логотип для госпиталя ветеранов войн. Его создали к 85-летию, сообщает региональный Минздрав. Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под его руководством начали строить новый госпитальный городок. В 83-м году ввели в работу первую очередь на 240 мест, а в 94-м году вторую. Семен Спектор был неоднократно награжден. Он почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, пишет «Комсомольская правда». Ночь музыки опять пройдет под дождем. Днем 19 июня синоптики обещают до плюс 26 и кратковременные осадки, говорят в Уралгидромете. А вот ближе к ночи дождь прекратится, температура будет около плюс 14. Музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в 12-й раз, и это будет первая ночь музыки в ее истории, которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Горенбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей, музыкальных жанров. На Октябрьской площади традиционно состоится финальная точка фестиваля – акция «Светает». Платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия «Анимакорд». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис может добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны и дальше транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы. Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран, где смогут посмотреть новые серии «Маши и Медведя». Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в Россию. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая – желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.